0: Тум ед кревер кваро.
1: Лишани хуйню ку-ку-ку.
2: Бимар ме пачо.
0: Ити юньо ор радио.
3: Эй, йо!